попросил на Рождество не елку, а месторождение соляное. Духовник мне сказал, что семейные ценности – это святое. Не беспокойся, сыночек. Конкурентов, сыночек, мы легко успокоим. Будет тебе и кирпичная, и к...

Конечно, строить. Чем больше России, тем больше удои. Я патриот. И дела выбираю решать не в какой-то там вашей Гейропе, а на родине, в России, матушке.